Рок. Зірок. Рок-будильник. Зарядись настроение и стартирай день с песен. Рок-будильник.

0: back. But it will do no good.
1: Рок. Зірок. Рок-будильник. Зарядись настроение и стартирай день с песен.